0: мере становятся на крыло вот такого рода ракеты, базовые, ну, то есть наше государство. Ну, это посмотрим, потому что много заявлений есть по поводу частных фирм, Файпоинта, другие фирмы, которые занимаются. Плюс сейчас уже точно на 100% есть информация, она подавалась в эфир. Немецко-британская фирма, которая под наши заявки производит, уже начала производить, потому что первые пуски были несколько месяцев назад, начала производить ракету тоже в режиме ОТРК большой дальности, которая может дойти и 500, и 600 километров. То есть не исключая возможность, что и эта ракета так же само могла использоваться в режиме предсерийной так называемой подготовки, то есть предсерийных испытаний уже непосредственно по российским военным объектам. Потому у нас большой спектр. Вопрос, когда? Да, то есть важно вот как раз после такого, особенно после такого рода ударов, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему десятки баллистических ракет пошли на Москву. Потому что в Москве военных объектов, ну там каждый третий объект, он военный, 30% высокотехнологическое производство расположено в Москве и в Подмосковье, то есть российского имеется в виду, которое работает на военку. Потому военных объектов там, конечно, много.
1: Так, ну і власне те, що можна дістати дронами навіть. Сили оборони України дістали вдруге уже центр космічного зв'язку Дубна, це Московська область, ну і Владимирська область, там теж прилетіло по одному з таких центрів. Відповідно, це ті речі, які, до яких ми уже звикаємо, але ну, я так розумію, що ну, навіть дронами з невеликою бойовою частиною, якщо там велике антенне господарство, супутникові тарілки з діаметром там по 9 метрів, тобто це висота трьохповерхівки, по суті. От такі речі якраз і виносяться, що вони нам дають, тому що ну, космічний зв'язок напряму на поведінку піхотинців десь там під Костянтинівкою чи Покровською, воно ж не впливає. Але якось все одно це працює. Як воно працює?
0: Ну, дело в том, что влияет как раз и на пехотинцев под Покровском, потому что пехотинцам под Покровском дают команду на просачивание, на выполнение определенных боевых задач. Их командиры среднего звена, у них уже однозначно есть космическая, ну, имеется в виду спутниковая связь. А спутниковая связь, она задействована как раз на вот эти центры космической связи. Идет перераспределение потоков, естественно, и команд, кстати, в том числе. Таких центров 6 у россиян в активном режиме, их там чуть больше от Советского Союза, но в активном режиме 6 таких центров, вот мы уже несколько их поразили. Вы правы, действительно, поразить такого рода центр, в основном выходные, входные антенны, довольно-таки легко с помощью беспилотников. Тем более, что они пытаются скрыться, допустим, под определенной ПВО, та же Дубна пытается прикрыться московской ПВО, но она не попадает в основной радиус этого ПВО Москвы, то есть они не в КАДе, там больше 100 километров от Москвы, где-то 110-120 километров на север от Москвы в Дубне. В Дубне расположен основной центр ядерных исследований российский, который работает на российскую военку. Он более-менее ПВО прикрыт, но опять же там несколько ЗРК, в основном средней дальности, нет малых. Под этим куполом в Дубне прикрывается еще где-то с десяток военных объектов секретных, довольно-таки серьезная засекреченность. И некоторые объекты, они выходят на поверхность. Вот, допустим, центр космической связи, он заглублен. Ну, то есть там несколько подземных этажей. Но антенны же их никуда не спрячешь в этом смысле, потому у нас есть возможность нашими дронами с определенной последовательностью эти антенны уничтожать, отрезая саму связь и контроль, особенно контроль спутников. В последнее время россияне начали вешать на низкую орбиту спутники системы «Рассвет», вот аналог «Маска» этих его спутников, аналог, только начало, их несколько сотен должно висеть, но даже эти 16 спутников, они уже в определенный период включаются в режим передачи и как-то запитывают поле боя. Потому важно, конечно, и для поля боя важно отсекать эту связь. Россияне получили сейчас новые системы связи там, с радиусом тарелки там, 30 сантиметров, вернее, диаметром тарелки 30 сантиметров. В принципе, она довольно-таки неплохая в этом смысле. Хотя, опять же, из-за того, что недостаточное количество спутников, она такая периодическая, по крайней мере, на несколько часов она включается, она большую часть суток не работает. Потому надо бить дальше по тарелкам, чтобы не работало вообще ничего.
1: Ну і на фінал російські воєнкори вже пишуть, що у них з масовими бомбардуваннями КАБами є вікно приблизно півроку до прибуття Гріпенів. Офіційно